Так, не могу я вернуться, как бы, в том, что он занят, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то, где-то,